0: самодура не закиснет, тут же отливается в гранит, задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей, корм для пресловутого дракона.

0: наш.
1: Мы живем как будто в репортаже.
0: От него никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь.
0: Старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, что все.
3: Мы хотим, чтобы вы не
2: знали, как вам.